студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Во вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь, в остальных городах просто дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Во вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь. В остальных городах просто дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Орешка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
5: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок.
8: В смысле?
9: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белгосстрах».
11: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
12: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
13: Центр FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
5: Белорусские женщины.
4: Имя за именем. Судьба за судьбой.
5: Проект «Код Евросиний» на Центрафарм.
6: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
7: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
8: Белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
9: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Во вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь, в остальных городах просто дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: наблюдений заявляю, понять, что наступил сентябрь, можно без календаря. И даже не потому, что солнце стало позже восходить, не по туманной дымке по утрам и этой жухлой траве, а по концентрации ранцев, да и, в общем, по ощутимой такой повышенной плотности в общественном транспорте. Ну и, конечно, по утренней суете. С 1 сентября поздравляю! Ну, всем, кто уже отправился получать знания, конечно, желаем, чтобы все усваивалось и понималось. Хотя многим родителям можно пожелать того же, потому что взрослым, увы, приходится делать домашку за свою жизнь как минимум дважды. Сначала для себя, ну а потом со своими школьниками. В любом случае, день праздничный, и разделить его с каждым готова я, Полина Гваровская. К слову, сегодня в честь Дня знаний мы и подарки в эфире разыграем. Но подробности позже. Давай разберемся с тем, что будем слушать далее. А здесь Биби Рекса и Дэвид Гетта. На горизонте маячит свежая работа от Monolink. И подтянется Антон Бай. Бодрого утра тебе!
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной манке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белагропромбанк».
11: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
12: Молодец, финансист.
13: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
14: «Белагропромбанк».

0: недели.
1: А вот сейчас настало время познакомиться с абсолютно свежей музыкой. Ну, раз уж вчера рубрика «Релизы недели» была пропущена, то сегодня мы восполним этот пробел и расскажу о треках, которые были выпущены вот в минувшую пятницу. Ну, это такой день, когда большинство артистов и музыкантов как раз выпускают свою музыку. У нас на очереди Крис Лейк, Крис Лоренцо и Кенни Битс, которые объединили усилия для выпуска песни «Long Jacket», представляющей собой интерпретацию хита альтернативного рока группы Cake 2001 года. Вот что Крис Лоренцо говорит. «Мы играем этот трек в своих сетах уже почти год, и он неизменно выделяется каждый раз, когда мы его исполняем. Реакция невероятная, и было очень здорово наблюдать, как трек находит отклик у людей еще до официального релиза. Собрать вместе Криса Лейка, Кенни Битса, команду Cake и меня в одном треке – это что-то особенное. Я очень рад, что все наконец-то услышат результат стараний», – подытожил Крис Лоренцо. Ну и мы с тобой прямо сейчас услышим эту свежую работу.

Вот еще один свежак. Anima и Stylo переосмыслили одну из самых узнаваемых работ Prodigy через призму современной электронной музыки. No Good – хит, или даже правильнее сказать, гимн рейв-культуры 90-х. Stylo и не скрывает, что Prodigy как раз и сформировали его любовь к электронному звучанию. Ну а ремикс создан вместе с Anima, как я уже сказала. Тот еще до релиза тестил трек на фестивальных танцполах. И интерес, конечно, за лето подогрелся. И вот он, официальный релиз. К слову, трек вошел в недавно вышедший альбом Anima. We'll be right back.

0: проект Day of Days с треком Every Time. Я думаю, что не лишним будет сейчас посмотреть, что происходит на столичных дорогах, потому что уже многие везут своих детишек в школы, из-за этого, конечно же, скопление автомобилей. Вот, например, по Долгобрудской от Чеботарева до Ботанической улицы 12 минут время проезда. Сложности наблюдаются на Адоевского от Бельского до проспекта Пушкина 10 минут. Дальше по Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтеса 8 минут. По Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. Можно медленно катиться и по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова в эти минуты. Но вообще движение плотное на 5 баллов, что, как я уже сказала, в это время даже не удивляет. Но ничто нам не помешает катить дальше в эфире. И здесь уже Китама. А еще Армин Ван Бюрен и Silver Panda. Lost Frequencies в компании. Ну и самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
4: Сегодня распахнут двери школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил президент. Слова искренней поддержки Александр Лукашенко адресовал первоклассникам. Их рубкие и одномоментно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало нового этапа жизненного пути. Пусть эта большая глава будет о вашей судьбе красочной, полной интересных и удивительных открытий, говорится в послании учащимся колледжей, студентам и курсантам. Глава государства пожелал, чтобы этот учебный год стал временем профессионального роста и приблизил к достижению заветных целей. ШОС нужно наращивать контакты с различными международными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, УДКБ, БРИКС и другие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что продвижение по таким направлениям, как ШОС, безопасность, экономика и гуманитарная сфера, поможет упрочить монолитность позиций страны, членов организации, ее сплоченность, усилить авторитет и коллективный голос на международной арене. Традиционно научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням»

стартует в столице уже завтра и завершится 6 числа. Участники с благодатным огнем отправятся в Костюковичи, столице слова и книг. Именно здесь встретят 33-й Белорусский день письменности. Праздник посвящен сразу четырем темам: Году белорусской женщины, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, юбилею классиков белорусской литературы и пятилетке качества. Каждый из них найдет себя в пяти тематических зонах и творческих программах. Главная особенность этого года – музей редкой книги. По случаю торжественного открытия нового учебного года в Белорусском государственном университете запланирован цикл праздничных мероприятий для студентов и преподавателей. Откроет программу «Информационный час. Знания сегодня. Силы процветания Беларуси завтра». Тематическое событие пройдет на всех факультетах и институтах университета с участием ректора БГУ Андрея Короля, проректоров, деканов и руководителей подразделений. С 1 сентября начнется новый учебный год, и главное, во всех нововведениях меняется подход к заданиям, упрощаются сложные темы, убирают лишние, делают навигацию в учебниках удобнее. Большое внимание практике детей, самостоятельной работе и умению применить знания, а не просто запоминать информацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7. Запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой

0: Попкорн News.
1: Я вот никогда не сомневалась в развитой фантазии ученых, но то, что дойдет до такого, честно, не ожидала. А швейцарские ученые закопали нижнее белье, так и просится воскликнуть.
2: Срам-то такой!
1: Но все ради серьезного исследования. Специалисты из Тюрихского университета с коллегами из Федерального агроцентра захотели изучить биоактивность местной почвы. В эксперименте участвовали около 1000 добровольцев. По единой методике они закопали более 2000 пар хлопкового белья и около 12 000 чайных пакетиков, и все это в разных местах по всей Швейцарии. Образцы размещались в частных садах, на сельскохозяйственных полях, лугах, газонах. Часть белья и чайных пакетиков извлекали через месяц, остальные спустя еще месяц. Затем образцы сушили, фотографировали, ну и отправляли исследователям вместе с пробами почвы. Скорость разложения хлопка показала, какие же процессы происходят там под землей.
3: Что здесь происходит?
1: Все узнали. Благодаря вот этому бельевому эксперименту узнали, что быстрее всего ткань разлагается в частных садах. Там больше органики, а значит активнее дождевые черви, грибы и бактерии. На газонах жизнь осталась почти незаметной. Поля и луга оказались где-то посередине. При этом исследователи оговариваются, что максимальная скорость разложения – это не всегда хорошо, потому что в естественных экосистемах слишком высокое разложение может свидетельствовать о нарушенном природном балансе. Кроме того, влияют погодные условия. В холодной или слишком сухой почве активность организмов снижается, поэтому ткань разрушается медленнее. Ну, вот такие вот научные выводы. По мнению авторов проекта, этот индекс трусов, а ведь именно белье закапывали, да, более понятно все это объясняет людям состояние почвы и напоминает, зачем вообще ее беречь. Но главное, чтобы экспериментаторы не забыли о своих секретиках под землей или под прикрытием научной работы не избавлялись от хлама и ненужной одежды. А то ведь не каждый обрадуется такому хлопковому сюрпризу, собирая урожай картошки.
4: Такие опыты нужно делать с разрешения только соответствующих органов.
0: Попкорн News.

0: все расскажет. А у нас 20-й лунный день, его называют днем откровений, сомнения расступаются, и вдруг становится понятно, куда идти дальше. Хотя 1 сентября многим и так ясно, куда держать путь. На учебу, конечно. До обеда луна у нас в Овне, оно и понятно. Спешка, беготня, глажка, букеты. Если школьников в доме нет, то день все равно просит того же. Навести порядок в бумагах, составить список на сентябрь, посмотреть, что из летних обещаний переезжает в осень. 20-е сутки хороши для решения, которые вот ты обдумывал, например, все лето, и вот теперь уже можно к ним и приступать. После 11 утра начинает день замедляться, в силу вступает знак Тельца, он у нас основательный, домашний, любит еду, комфорт, законченные дела и терпеть не может спешки, так что ближе к полудню выдыхаем. Сегодня еще и день взлета, решительности, преодоления, время амбиций и свершений, идеальное время для смелого разговора с начальством, для командировок и путешествий, для смены работы. Сегодня доводим до конца начатое, запускаем новые проекты и, конечно, готовимся получать дивиденды, как финансовые, так и моральные. Этот день прекрасно подходит для общения и совместного решения вопросов. Люди общительные, открытые, можно получить ответы на вопросы, но фразу «нам надо серьезно поговорить» лучше оставить на потом. Не время выяснять отношения. Пусть этот коннект будет на высоких вибрациях, впрочем, как и весь вторник.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Новый трек.

0: сегодня вещают в Гомеле 25 градусов, в Бресте 23, в Могилеве и Витебске 22, в Гродно 21, в столице сегодня 19-21 со знаком плюс. Во всех городах временами осадки, местами сильные и даже с грозами.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хороший.

Ну, первым делом настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Центр-ФМ. Это обязательное условие, чтобы стать участником розыгрыша фирменного мерча радиостанции Центр-ФМ. Да, из лимитированной коллекции. Кое-что сегодня разыграем. Ну, там в телеге в нашей уже появился пост, посвященный Дню знаний. Вот под ним в комментариях уже можешь рассказать нам, какой школьный предмет

сейчас розыгрыш подарков, так что сегодня бонусов приятных очень много. С 1 сентября поздравляем. Ну и шагаем дальше. Swedish House Mafia, Люки Ли в этой получасовке.

0: продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
10: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
11: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
12: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
13: Центр FM.

0: Релизы недели.
1: Да, представляете, так много новой музыки появилось в минувшую пятницу, что и в этом часе тоже мы парочку релизов послушаем. Ну и начнем мы с Джоэла Кори. Он когда-то блистал на экранах телевизоров в качестве участника популярного реалити-шоу «Что-то вроде «Дома 2». И, конечно, не упустил возможности воспользоваться популярностью для раскрутки своих миксов и треков. Сейчас уже никто и не вспомнит, с чего он начинал, потому что Джоэл Кори прочно обосновался в мировом диджейском сообществе. Ну а его радиошоу мы с удовольствием слушаем на Центр FM, так же, как и новые синглы. Вот, пожалуйста, сейчас лови новинку «Don't Go Breaking My Heart» вместе.

Честер Янг с момента запуска проекта в 2017 году активно развивает свой каталог, выпускает релизы на лейблах Armada Music, Spinning Records, Hexagon, Harma. Словом, без поддержки именитых коллег он не остается. Ну а чем хуже мы? Мы прямо сейчас познакомимся со свежей работой Честера Янга No Signal. Новая мрачная коллаборация с Evil Leak. С более темной атмосферой. Парни размыли границы между прогрессив-хаусом и мрачным

0: В нашем эфире с треком «Лимбо», ну а название всех треков из нашего плейлиста и имена тех, кто за ними стоит, найдешь на нашем сайте centrfm.by. Подсказка в разделе «Что играло по времени и дате», полная расшифровка наших плейлистов там в доступе абсолютно свободном, так что ищи и пользуйся. Ну а далее здесь Касьян и Арко, а еще Массано. Услышим Coco Star. И узнаем новости прямо сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества предложил создать научный фонд ШОС для содействия интеграции ученых из стран-участниц. Об этом информирует и Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что гуманитарное направление играет важную роль в деятельности ШОС. В связи с этим он выразил признательность странам-членам за активное участие в заседании министров образования, которое состоялось в этом году в Минске. Также он поблагодарил за одобрение проекта «Минская инициатива», направленного на формирование консорциума вузов и высокотехнологичных компаний ШОС. Александр Лукашенко поздравил с началом учебного года педагогам и родителям. Президент направил пожелание силы терпения в нелегком труде. Только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется, подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователям мира знаний в добрый путь. Ограничения на посещение лесов введены в 65 районах Беларуси. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Профилактическая акция «Дети и безопасность» стартовала в Белорусской железной дороге. Мероприятие нацелено на снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. Для учащихся школ, расположенных вблизи железнодорожных путей, работники Белорусской магистрали проведут ряд обучающих мероприятий, тематических встреч и викторин, где расскажут о потенциальных опасностях. Каждому участнику вручат красочные буклеты и памятки с наглядными правилами поведения, а также организует показ обучающих видеоматериалов. В Беларуси выросли все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. Первое произведено в феврале на 10%. В Минтруда также отметили, что повышение пенсии будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется, рассылка уведомлений, телефонные звонки не осуществляются. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как 2x2.
12: «Белагропромбанк».
11: Новый трек.

0: Центр FM. Ньюсмейкеры.
1: Ну, вряд ли найдется человек, который не знает, кто такая Тейлор Свифт. Но, возможно, не все знают, какое большое сердце у этой исполнительницы. А вот сообщают, что Тейлор Свифт не так давно пожертвовала $50 000, попав

в котором находились подростки, потерял управление, вылетел с дороги. Конечно же, медсестра остановилась, направилась на помощь, но в тот момент еще одна машина тоже не справилась с управлением и полетела в сторону. То есть вот эта медсестра, к сожалению, приняла весь удар на себя. Получила серьезные травмы, перенесла несколько операций. Говорят, еще целый год может занять восстановление. И когда Тейлор Свифт узнала об этой ужасной истории, она, конечно, не раздумывая, сделала крупнейшее единовременное пожертвование для медсестры и оставила ей сообщение. Желаю скорейшего выздоровления и шлю любовь в вашей семье. Тейлор. Вообще, поп-звезда давно помогает через специальные платформы незнакомым людям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи. А еще вот Тейлор Свифт и, ну, уже нынешний ее муж, спортсмен Трэвис Келси, перед свадьбой пожертвовали $26 миллионов двадцати благотворительным организациям. И все это только этим летом. А тут уже сообщается, что исполнительница приступила к записи новой музыки, которая, безусловно, принесет ей еще больше денег. И наверняка еще больше средств будут направлены на благие дела. Тейлор Свифт, респект.

0: Как-то решили провести опрос среди нескольких тысяч человек и попросили выбрать из списка школьных предметов те знания, которые больше всего пригодились в жизни. И можно было даже назвать несколько вариантов. И большинство отметили русский язык – 70%. Больше половины математику – 57%. На третьем месте оказался труд. Ну, правильно, готовить... табуретку почините, это все, конечно, в жизни может пригодиться. А вот реже всего выбирали изобразительное искусство и музыку. Ну, не знаю. ИЗО и черчение определенно мне помогают во взрослой жизни, когда каждое утро я сажусь перед зеркалом и начинается. Нужно подвести пропорциональные бровки, вывести ровные стрелочки и так далее. Но это лично моя история. А нас вот интересует, какой школьный предмет и как именно тебе пригодился в жизни. Об этом рассказываю уже в нашем телеграм-канале Центр ФМ. Там появился пост, посвященный 1 сентября и розыгрышу фирменных подарков от радиостанции Центр ФМ. С 11 до 12 мы уже будем зачитывать все эти истории и сообщения. И, естественно, будем определять победителя. Два подарка у нас будет. Авторам самых интересных сообщений, конечно, подарим классные призы, которые в магазине уж точно не купишь, потому что все это из лимитированной коллекции брендированного мерча радиостанции Центр ФМ. Есть за что побороться. Ну а в следующем части и СМС-игра будет. Все приурочено ко дню зданий. Вспомним кое-что из школьной программы. Ну а пока советую вот заглянуть в нашу телегу и чего-нибудь интересного написать.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня в Гомеле до 25 тепла, в Бресте 23, в Могилеве и Витебске 22, в Гродно 21. В Минске ожидаем 19-21 со знаком плюс, но во всех городах временами осадки, местами сильные и даже грозы.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».

0: удачно ответить правильно на вопрос. Ответы я ловлю на смс-портале 9107. Запомнили? Все, готовьте телефоны. Итак, немного геометрии прямо сейчас. Внимательно слушаем. Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Чья это теорема? Вариант первый – Виета. Вариант второй – Ферми. Вариант третий – Пифагора. Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Чья теорема? Виета, Ферми или Пифагора? На 9107 отправляй ответы. И удачи!
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
9: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
10: 10, 9, 8.
11: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
12: Центр FM.

catch myself thinking maybe

0: еще не похвастался своими знаниями в геометрии, у нас продолжается смс-игра на 9107. Можно отправить ответ на вопрос и вполне возможно в конце этого часа забрать фирменный подарок от радиостанции Центр ФМ мерч от, из лимитированной коллекции. Вопрос с удовольствием сейчас повторю. У нас вопрос из геометрии. Кому принадлежит теорема? Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Вариант 1 – Виета. Вариант 2 – это теорема Ферми. Или вариант 3 – теорема Пифагора. 9107, отправляй ответы. Времени уже остается все меньше и меньше. Ну а далее здесь Джош Бейкер. Бенни Бенасси и Мэтт Сесари. Подтянется Армин Ван Бюрен. И уже сейчас поделимся с тобой новостями.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества подписали пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. Церемония подписания документов состоялась по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Всего 34 документа, 29 из них на уровне глав государств. Тематика разнообразная, от энергетики до образования. Заработная плата работников бюджетной сферы выросла с 1 сентября. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы оплаты труда. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому с ее увеличением соразмерно выросли и другие соответствующие выплаты. Музей Кубаколоса презентует факсимили методика родной мовы. Книгу, воссозданную по образу и подобию столетней, представили в Минском музее. Сегодня слово экспертам, круглый стол вместе о главном, о том, что определяет народ, формирует культурный суверенитет страны. Поддержали выставку и гости из России. Сегодня во Владивостоке стартует выставочно-экономический форум. Традиционно там будет работать делегация из Беларуси. В зоне наших интересов расширение нашего экономического присутствия на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона через инфраструктуру, логистику и промышленную кооперацию. В Минске дали старт творческому конкурсу «Моя история с Китаем». Для участия нужно снять короткий видеоролик до 5 минут, формат и жанр без ограничений. Телефон любительский или профессиональная камера, любой доступный инструмент. В первую очередь будут оценивать содержание. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человека мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтоб не было сложно, чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу оп и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
7: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока.бай».
0: Белорусский трек.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко уверенно стартовала на открытом чемпионате США по теннису. В матче первого круга лидер мирового рейтинга взяла верх над 59-й ракеткой планеты колумбийкой Камилой Осорио 6-2, 6-4. Встреча продлилась 1 час и 15 минут. Следующей соперницей Соболенко станет российская теннисистка Полина Яценко, которая занимает 160-е место в рейтинге WTA. 20 лет истории позади. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной. Аргентинец сообщил, что задумался об этом через 2 дня после финала чемпионата мира, а теперь, после смерти отца, убедился в своем решении. В матчах за национальную команду Месси забил 125 мячей, выиграл чемпионат мира и дважды признавался лучшим игроком Мундиаля. В его коллекции чемпионские титулы «Финалиссимы» и «Копа Америки», а также золотая медаль Олимпийских игр. 14-летний футболист дебютировал за один из сильнейших клубов Боливии. Однако не только юный возраст удивил болельщиков, но и странная прическа Леандра Лара, который вышел на замену за Always Ready в кубковом матче. Через всю шевелюру парня машинкой выстригли широкую полосу. Оказывается, так нелепо, в команде остригли всех дебютантов в качестве посвящения. А еще 14-летний Леандро – сын вице-президента клуба, так что его возрастной рекорд восприняли с большой долей критики. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ. Новый трек.

школьной скамье. Кому принадлежит эта теорема? Вот в чем был вопрос. Это теорема Виета, теорема Ферми или все-таки Пифагора? Одни сплошные правильные ответы прилетели на СМС-портал. Молодцы! Преподаватель математики вами бы гордился, ну, в данном случае геометрии. Поздравляем мы все-таки пока одного человека, потому что случайным образом из правильных ответов была выбрана смс-ка. Абонент Life, последние цифры 2393. Поздравляю! Фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ достается вам. Ну а теперь

0: утро мы собираем сообщения на тему того, какой школьный предмет пригодился в жизни, ну и каким образом. Вот можно поделиться своей историей, и в следующем часе мы уже будем озвучивать эти все сообщения, и опять же, выберем победителя, даже два у нас будет счастливчика. Авторы самых ярких историй получат фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ» из лимитированной коллекции. Прекрасные подарки к 1 сентября, ко Дню знаний. Так что бегом в телегу, ну а с победителем СМС-игры мы скоро свяжемся и расскажем все подробности. Спасибо за участие.
1: Центр.

0: Heaven, так называется композиция, которая была только что в эфире, но на кой нам Калифорния, когда у нас своих городов предостаточно? Вот Гомель, например, замечательный город, там сегодня 25 градусов, в Бресте 23, в Могилеве и Витебске 22, в Гродно 21, в столице 19-21 градус со знаком плюс, но... Единственное, что может расстроить во всех городах осадки, причем сильные местами и даже грозы.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хороший.

0: Don't wanna go home, не хочу идти домой, но вряд ли согласятся с предыдущим оратором все, кто уже отстоял на торжественной линейке и впереди год за партой от звонка до звонка. Но в школе, безусловно, есть много и приятного, и интересного, и полезного. Вот об этом предлагаю и поболтать. Какой школьный предмет тебе пригодился в жизни? Как именно он пригодился? Делись историями в нашем телеграм-канале Центр ФМ и обязательно подпишись на нашу телегу, потому что это обязательное условие. Мы ведь разыгрываем фирменный мерч Центр ФМ из лимитированной коллекции. Ну и через несколько минут уже начнем озвучивать истории. Я вижу уже много сообщений в телеграм-канале. Поделились люди историями. Ну, конечно, мы продолжаем их принимать. И в конце этого часа выберем двух авторов и обязательно их наградим. Так что рассказывай, пожалуйста, какой школьный предмет в жизни пригодился и как именно. Ждем тебя в нашей телеге.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

пора уже начинать зачитывать истории из нашего телеграм-канала на тему того, какой школьный предмет тебе пригодился в жизни и каким образом. И вот Арсидия пишет. Первое. Мне пригодилась биология. Безумно любила этот предмет и читала весь учебник с интересом за вечер, как только получала после лета. Благодаря такой любви я поступила в мед бесплатно и с первого раза училась и получала стипендию. Второе. Русский язык. Правила особо не знала, но писала грамотно, интуитивно. Тоже помогло сдать экзамены. Ну и третье, наверное, ИЗО. Любила рисовать. В субботу было 2 последних урока ИЗО у всех, а у меня один. И за один урок успевала нарисовать себе и помочь одноклассникам, после чего учитель меня отпускала домой. Какая молодец! Дальше вот Игоря. Математика для подсчета долларов. Ну, это база. Это классика. Дальше Миша пишет. Мой любимый предмет был в школе. Это труды. В самых младших классов любил делать всякие поделки. Потом в более старших классах это выжигание на доске, либо что-то делать из дерева. Потом несколько лет на каникулах пытался дома сам найти доску, сделать ее гладкой наждачкой и пытался потом на ней выжигать рисунок проволокой тонкой, накаливая ее на газу, когда мама что-то готовила на плите. И это большое счастье и удача, что, ну, это уже мое мнение, что доски находились, потому что, мне кажется, в ход пошли бы деревянные двери, а там права на ошибку не было бы вообще. Спасибо, Миша. Ну и очень скоро еще несколько сообщений, истории озвучу. Продолжаем принимать вот эти послания в нашем телеграм-канале. Какой предмет школьный пригодился в жизни и как именно. А в конце этого часа двум авторам мы подарим фирменный мерч от радиостанции «Центр-ФМ».

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
11: Белагропромбанк.
12: Центр FM.

продолжает эфир на Центре ФМ с треком Gravity. Ну а я спешу напомнить, что слушать любимую танцевальную станцию можно везде, в любом уголке планеты, при условии работающего интернета. На сайте centrfm.by ведется круглосуточная трансляция эфира. Обязательно устанавливай мобильное приложение Radio Player By, и в умных колонках нас еще круче можно слушать, потому что на полной громкости. Достаточно сказать: Алиса, включи Центр ФМ. Ну а далее в этом часе с нами Monolink, а также Хугели Дэвид Гетта. Очень скоро Джази и Крис Лоренцо.

Российской организации сотрудничества подписали пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. Церемония подписания документов состоялась по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Всего 34 документа, 29 из них на уровне глав государств. Тематика разнообразна, от энергетики до образования. Сегодня распахнут двери школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил президент. Слова искренней поддержки Александр Лукашенко адресовал первоклассникам. Их робкие и одномоментно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало нового этапа в жизни. Пусть эта большая глава будет в вашей судьбе красочной, полной интересных и удивительных открытий, говорится в послании. Учащимся колледжи, студентам и курсантам глава государство пожелал, чтобы этот учебный год стал временем профессионального роста и приблизил к достижению заветных целей. По случаю торжественного открытия нового учебного года в Белорусском государственном университете запланирован цикл праздничных мероприятий для студентов и преподавателей. Откроет программу «Информационный час. Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». Тематическое событие пройдет на всех факультетах и институтах университета с участием ректора БГУ Андрея Короля, проректоров, деканов и руководителей подразделений. Ограничения на посещение лесов введены в 65 районах Беларуси. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. В сентябре размер денежных норм расходов на питание увеличится на 5%, а далее ежегодно будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Кроме того, при одноразовом питании вводится единый формат для первой смены – второй завтрак. Для второй смены – полдник, сам рацион же станет разнообразнее. В перечень разрешенных продуктов добавили больше готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и других полуфабрикатов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

когда это все на ленту на кассе выкладывается, я подбиваю сумму, и когда она сходится, ну, конечно, не тютелька в тютельку, но все-таки такая довольная улыбка, гордость появляется, что все сошлось, дебет с кредитом, пишет Галина. А я запомнила и очень любила трудовое обучение. Именно там меня научили работать с ниткой и иголкой. И именно там я шила свой первый фартук, который сейчас лежит у меня на кухне. Я его носила, и моя дочь его носила. Конечно, к нему относились очень бережно. В моей семье все знают, где лежит фартук, который шила мама в школе. Это сейчас дети ходят в кружки дополнительного образования и уже в 10 лет умеют шить. Моя трудовая деятельность никак не связана сейчас с трудовым обучением, но память осталась на всю жизнь. Вот, знаете, Галина, я до сих пор жалею, что в школе как-то вот мимо меня прошли эти уроки кройки и шитья. Нет, я, конечно, не ходила. Правда, иголки в швейных машинках все время на мне ломались, и что-то происходило непонятное. Но сейчас это настолько бы пригодилось, умение шить именно на машинке, где-то там джинсы подкоротить, что-то там подлатать. Замечательно. От Али

0: всегда казалось. А в школе очень любила белорусскую литературу. Во-первых, из-за преподавателя Ирины Евгеньевны, ее можно было слушать бесконечно. А предложенные ею произведения не только белорусских авторов читала на одном дыхании. В жизни, я думаю, пригодилось тем, что люблю читать, и я считаю, что любую тему в разговоре я могу поддержать. Тоже верно. Спасибо, Олеся. Ну, если кто-то еще успеет, конечно же, может оставить историю в нашем телеграм-канале Центр ФМ. Я вижу еще от Алексея сообщение. Чуть позже все озвучу. Какой школьный предмет тебе пригодился в жизни и как именно в телеграм-канале Центр ФМ рассказывай. И обязательно подпишись, чтобы стать участником розыгрыша.
1: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
7: Я желаю маме, вообще родителям, желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
1: Генеральный партнер проекта — Беларусбанк.
8: 10, 9, 8.
9: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: для развития кругозора. Но наиболее полезными выделил бы математику, русский язык и физику. От математики кипел мозг, но это доставляло удовольствие, что он имеется. Физика везде вокруг нас. А вот русский язык, конечно, это грамотное письмо. Оно всегда пригодится в жизни. Школа ковала взрослых людей, имеющих свое мнение и задающих вопросы. Уважение к педагогам, ну и, в свою очередь, уважение к школьникам с их стороны. Никогда не забуду, как учитель по химии называл нас «мужчинки». Что веселило, вселило уверенность о том, что мы действительно взрослые. Геннадий Викторович, низкий вам поклон. А учитель по физике Татьяна Антоновна могла нам рассказать анекдот. Очень благодарен минскому полтиннику своему. Всем учащимся 50-й гимназии города Минска, кто слушает ваше радио, большой привет и успехов в учебе. Хоть я и окончил школу в 2009-м, но именно она сделала меня таким, какой я есть сейчас. Ага, гимназия номер 50, Минск. Ну это же наши соседи. Та самая гимназия, которая периодически заставляет нас здесь плотно закрывать окна, потому что музыка с торжественных каких-то мероприятий, происходящих на улице возле школы, не позволяет даже услышать то, что тут в студии происходит. Ну, конечно, вам привет. Ну, я тогда пользуюсь случаем, передам привет средней школе номер 1 города Бобруйска. Всех помню, всех люблю, спасибо большое. Так, ну что, подводим итоги. У нас два победителя, два ярких сообщения. Вот Алексей, чьи мысли я только что озвучила и привет гимназии передавала. И хотим мы наградить Арсидию, которая оставила сообщение самой первой в телеге по поводу того, что и биология пригодилась, потому что благодаря этому еще и медиком Арсидия стала, и в мед бесплатно поступила с первого раза, и русский язык туда же, и ИЗО тоже любила рисовать, и вполне возможно еще пригодится такой навык. Арсидия, Алексей, поздравляем вас! Фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ» с удовольствием дарим. Ну, конечно, все, кто написал, все молодцы. И это приятно, что вы помните школу и то, что есть такие моменты, которые со знаком «плюс» вспоминаются, а не то, что сейчас дети с ужасом в глазах, со страданием на лице несут эти рюкзаки и отправляются на учебу. Еще раз всех с Днем Знаний, с 1 сентября. Ну и спасибо за участие.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: погодным настроением мы встретим первый день осени. В Гомеле сегодня 25 градусов, в Бресте 23, в Могилеве и Витебске 22, в Гродно 21. В столице 19-21 со знаком плюс, временами осадки везде, местами сильные и с грозами. А вообще это не дождь, это слезы школьников.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
6: Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело, и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтоб они поменьше работали каждый день. Чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
11: Реклама. Один ролик. Лето – время поездок. Не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В «Хеллоу» машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в «Каршеринг «Хеллоу». «Хеллоу»! «Хеллоу»! «Каршеринг «Хеллоу»» – крупнейший сервис аренды авто.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG.

Куда ребята пришли учиться и какие возможности в регионах сегодня открывает вузовская система для молодого человека? Как школа жизни и какая стартовая площадка, где можно попробовать себя в науке, спорте, творчестве? Ограничения на посещение лесов введены в 65 районах Беларуси. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Профилактическая акция «Дети безопасны» стартовала на Белорусской железной дороге. Мероприятие нацелено на снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. Для учащихся школы, расположенных вблизи железнодорожных путей, работники Белорусской магистрали проведут ряд обучающих мероприятий, тематические встречи, викторины, где расскажут о потенциально опасных каждому человеку путях. Каждому участнику вручат красочные буклеты и памятки с наглядными правилами поведения, а также организует показ обучающих видеоматериалов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
11: Белагропромбанк.
10: Русский трек.

0: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Во вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь. В остальных городах просто дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Белорусский трек.
2: Дядь бородец, а вышел в белый свет, и четвертный тихий час завидал на вас.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко указал на роль Евразийской хартии многообразия и многополярности в процессе обновления ООН. Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время государства и члены ООН ведут поиск нового генерального секретаря. Вместе с тем, для обновления ООН важны не только персонали руководителей, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге, уверен он. По всей Беларуси проходят торжественные линейки в День знаний. Впереди уроки, перемены, новые знания и встречи с друзьями. Особенный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. Около 88 тысяч первоклассников. Сегодня для них начнется новая глава, пока еще совсем незнакомая. После 2000 школ и гимназий встречают учеников обновленной инфраструктурой и современными обновленными пространствами. Новый учебный год начинается и для педагогов. Предстоит и не только дать знания, но и помочь каждому ребенку раскрыть свои способности. Заработная плата работников бюджетной сферы выросла с 1 сентября. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы оплаты труда. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому с ее увеличением соразмерно возросли и другие соответствующие выплаты. Музей Коба Колоса презентует факсимили методы родной мовы. Книгу, воссозданную по образу и подобию столетней, представили в Минском музее. Сегодня слово экспертам, круглый стол вместе о главном. О том, что определяет народ, формирует культурный суверенитет страны, поддержали выставку гости из России. Сегодня во Владивостоке стартует Восточно-экономический форум. Традиционно там будет работать делегация из Беларуси. В зоне наших интересов расширение нашего экономического пространства на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона через инфраструктуру, логистику и промышленную кооперацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
12: В «Три цены».
11: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
12: В «Три цены».
11: А выгодные цены?
12: Вы уже знаете ответ.
11: Все для школы и творчества. В «Три цены».

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Во вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь, в остальных городах просто дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Новый трек.

Белорусский трек. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине. Кассир тебе: чему равен квадрат длины гипотенузы? А ты ему: сумме квадратов длин катетов. И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делал домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
4: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
10: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
11: Новичок.
10: В смысле?
11: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
10: Почему ты раньше молчала?
12: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello? Hello! Каршеринг Hello! Крупнейший сервис аренды авто.
13: Русский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН, заявил президент на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко выступил на обоих заседаниях, и в узком, и в формате ШОС+. В своем выступлении Александр Лукашенко расставил акценты. Минск выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства. ШОС приветствует увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Предлагает учредить научный фонд, который содействовал бы интеграции ученых стран организации. В Беларуси День знаний. Сегодня распахнули двери школы и гимназии, лицеи и колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил президент. Слова искренней поддержки Александр Лукашенко адресовал первоклассникам. Их робкие и одновременно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым и должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
11: Центр FM.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке в формате ШОС Плюс предостерег Шанхайскую организацию сотрудничества от превращения в Организацию Объединенных Наций в ее нынешнем виде. Президент подчеркнул, что формируя консенсус по тем или иным темам на евразийском пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога. Он обратил внимание, что на заседании Совета глав государств, членов ШОС, которое предшествовало формату ШОС Плюс, много говорилось, что без Шанхайской организации сотрудничества они должны проходить важнейшие мировые мероприятия. Более вместительные и комфортные. Два новых трамвая отечественного производства появятся на улицах Витебска. Бело-голубые вагоны существенно превосходят предшественников. В салоне кондиционеры, система автоматического пожаротушения, USB-разъемы для зарядки у каждого сиденья. Внимание и комфорт у водителя, просторная кабина, удобное кресло и стекло с обогревом. Маршрут новых трамваев свяжет отдаленные части города от речного порта до центра. В будущем транспортная сеть станет еще более комфортной. В ноябре автопарк Витебской области пополнится 50 автобусами для городских и пригородных направлений. Под атакой мошенников студенты. Теперь аферисты создают клоны официальных сайтов университетов и рассылают фейковые письма от имени ректоратов. Атаки совершают через мессенджеры и электронную почту. И главная цель – убедить студента зарегистрироваться на сайте и оставить свои персональные данные. Дальше попытка взлома систем интернет-банкинга. 1 сентября – День знаний в Беларуси. Сегодня распахнули двери школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил президент. В частности, педагогам и родителям президент пожелал сил и терпения в нелегком труде. Только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется, подчеркнул Александр Лукашенко. И пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователям мирознаний в добрый путь. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это не пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта Белагропромбанк.
10: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
6: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Адам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Летим высоко и, самое главное, значит, приземляемся. Вообще, полет просто прекрасный. Тебе огромный привет, 16:10 на часах. И Центр ФМ, как всегда, дарит классную музыку, в том числе и белорусских авторов, белорусских артистов. Катя Ушин, что в гостях на Центр ФМ, ей за музыку спасибо. Тебе спасибо за компанию. И именно вот так вот, ярко, бодро и весело мы будем двигаться дальше. Надеюсь, ты за. Стив Аоки впереди, с True Grime Team. Элли Браун здесь же. И, наконец, прекрасный трек Modern Friend от Дона Диабло. И вот уж встречаем впереди. Тебе прекрасного настроения в компании Центр ФМ. Мчимся дальше.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу оп и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
10: Белорусский трек.

0: Upside Down, он называется так, это ремикс от Morten на трек Alesso и Sick Individuals. А тебе, как всегда, привет, и половина пятого уже в стране, скоро финал рабочего дня, скоро вечер, вечер отдыха, вечер приятных эмоций и, конечно, отдыхать тоже будем вместе. Кроме того, сегодня будем много играть, не забываем о том, что сегодня у нас День Знаний, 1 сентября, с чем я тебя, собственно, и поздравляю. Да пребудет с нами со всеми великая сила ума, ну и, конечно, везение. Поиграем чуть позже, а пока послушаем хорошую музыку после новостей. Так to you at another Human от Дэвида Гетта. И классная музыка от Иман Бек, Not You. Это и не только. Уже через 2 минуты в эфире Центр FM. Доброго дня.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: ШОС – одна из важнейших опор стабильности в Евразии. Но учитывая масштабы и ресурсы стран-участниц организации, потенциал объединения предполагает куда более глобальную, даже решающую роль в международных вопросах. Перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. И этот тезис Минск поддерживает. Александр Лукашенко выступил на заседаниях ШОС в Бишкеке в узком и широком форматах. Также пообщался с коллегами в кулуарах. Состоялись и двусторонние переговоры с президентом Лаоса и премьер-министрами Того и Пакистана, ответил президент на вопросы журналистов. Урожай – это не только то, что отправится в элеватор. Значительная его часть еще до наступления зимы должна превратиться в запас для животноводства. Сейчас на полях идет одна из самых важных заготовок сезона. Убирают кукурузу, из которой предстоит сделать 1000 тонн питательного корма. От того, насколько точно аграрии поймают сроки и справятся с погодными условиями, зависит не только нынешняя уборочная, но и будущие показатели регионов. Белые банты, нарядные костюмы и море цветов. Торжественные линейки в День знаний по всей стране. Первый урок во всех учреждениях образования на тему «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Всего за парты сели более 1 000 000 ребят. На торжественной линейке в первой Уздинской школе председатель Верховного суда напутствовал на новый учебный год, пообщался с первоклассниками, каждому подарил книгу «Беларусь наша родима», пожелал крепких знаний и стать настоящими патриотами. День знаний также в вузах, лицеях и колледжах. С наилучшими пожеланиями в Международном университете МИТСО первый замглавы администрации президента. Сегодня учреждение встретило почти 600 студентов. Большая часть – вчерашние абитуриенты. Но главное событие дня – открытие современного центра военно-патриотического воспитания. Историческая экспозиция, образовательные тематические блоки, электронный стрелковый тренажер. Новый проект при поддержке Федерации профсоюзов. Связать свою жизнь с защитой Родины – ответственный шаг. С Днем знаний учащихся Могилевского лицея МВД поздравил профильный министр. Один из самых волнительных моментов для новобранцев – вынос знамени. Затем награды отличникам и преподавателям. Подарок лицею – сертификат на укрепление материально-технической базы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – детская мебель Йока, которую можно купить на yoka.by.
8: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги

0: на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
1: Принято. Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова.
2: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока.бай».
3: Белорусский трек.

0: Party of Freedom. Виталий Ойдян Солар у нас здесь. Белорусский проект с музыкальным приветом нам. 16.52 на часах. И как всегда тебе огромный привет и огромное пожелание прекрасного продолжения дня, скорейшего его завершения и, конечно, доброго, нескучного вечера. 1 сентября. Двигаемся дальше. И Люкас и Стиви обязательно подарят свой суперхит нам. Cat Dealers встречаем также. И проект Notre здесь.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: хит называется именно так. Он у нас здесь в 5 вечера в белорусской столице. Дальше больше слушаем после прогноза погоды много-много классной музыки от Dub Dogs. Здесь с нами Cedric Gervais, Above and Beyond, Josh Baker, Culture Shock и другие яркие имена. Обязательно встречай и слушай все это в ближайшее время. На Центр FM весело всегда. Убедись снова.
1: Погода на Центр FM.
0: Погода без существенных осадков ожидается завтра в Гомеле. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременные дожди. В Бресте завтра небольшой кратковременный дождь переменной облачности, до 23 тепла. В Витебске 20 градусов, кратковременный дождь. В Гомеле завтра 23, переменная облачность. В Гродно 21 тепла, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Могилеве 21 градус, кратковременный дождь, переменная облачность. В столице завтра 20 градусов тепла, будет облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь все-таки ожидается.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
5: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
6: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
7: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
8: Я желаю маме... Вообще родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белгосстрах».
10: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
11: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Этот сон называется Calling, это 22 Balance, у нас здесь 17.31 на часах, и значит, снова время новостей пришло на Центр FM. Сейчас будем узнавать все самое важное, все самое интересное о том, что произошло в мире и в нашей стране, в частности. Ну и, конечно, дальше будем слушать много-много всего классного, свежего и очень яркого. Например, Shine, Хьюгли Дэвид Гетта. Учи текст и подпевай в унисон, French Montana. Здесь же Армин Ван Бюрен. И, наконец, легенды. Команда Scooter в компании W&W. Ray from Outer Space от них. Это не только через 2 минуты. Встречай и слушай.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН, заявил президент на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко выступил на обоих заседаниях, и в узком, и в формате ШОС+. В своем выступлении Александр Лукашенко расставил акценты. Минск выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства ШОС, приветствует увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, предлагает учредить научный фонд, который содействовал бы интеграции ученых стран организации. Заработная плата работников бюджетной сферы выросла с этого дня. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы оплаты труда. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому с ее увеличением соразмерно возросли другие соответствующие выплаты. Профилактическая акция «Дети и безопасность» стартовала на белорусской железной дороге. Мероприятие нацелено на снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. Для учащихся школ, расположенных вблизи железнодорожных путей, работники белорусской магистрали проведут ряд обучающих мероприятий, тематические встречи и викторины, где расскажут о потенциальных опасностях. Каждому участнику вручат красочные буклеты и памятки с наглядными правилами поведения, а также организуют показ обучающих видеоматериалов. 1 сентября – День знаний в Беларуси. Сегодня распахнули двери школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил президент. В частности, педагогам и родителям президент пожелал силы и терпения в нелегком труде. Только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется, подчеркнул Александр Лукашенко. И пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователем мира знаний в добрый путь. Я Евгений Лажковский, пока-пока.

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что

0: люблю учиться.
1: Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
2: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
3: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
4: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
5: Учителям я бы пожелала, чтоб они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
6: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
7: 10, 9, 8.
8: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Белорусский трек.

0: You got to know. Это Армин Ван Бюрен, собственно, персона здесь, 17:51 на часах. И, как всегда, доброго вечера тебе желаю. И самое главное, ни в коем случае не скучать, двигайся дальше вместе, сообща и слушай классную музыку. Здесь Shine, Дэвида Гетта и Хюгле. Обещал, будем слушать. А еще классная музыка от команды Bingo Players впереди.
1: Реклама.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросинии» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
3: Русский трек.

0: Это секрет, а сон называется именно так. 6 вечера в стране, и мы двигаемся дальше. Все это Центр ФМ. Добро пожаловать в лучший хитовый вечер у нас. Здесь в эфире Monolink на старт часа. Здесь Cascade, здесь Жу с хитом Fade It. Слушаем также много-много классной музыки от Purple Disco Machine. И другие топовые имена встречаем уже совсем скоро. Настраивайся.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
5: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Небольшой кратковременный дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ, кроме Гомеля. В Гомеле будет переменная облачность и без осадков. К слову, в Гомеле 23 тепла. В Бресте завтра тоже 23, небольшой кратковременный дождь и переменная облачность. В Витебске 20 градусов тепла, в Гродно до 21 со знаком плюс. В Могилеве такая же температура ожидается, а в столице завтра всего 20 градусов, облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Элтон Джордани. Именно так зовут этого артиста, и хит под названием Tonight развлекает нас сейчас. Да, вечером мчимся дальше навстречу и ночью встречаем наше танцевальное радиошоу. Не пропусти, там очень много танцев, очень много яркой и именно такой музыки. Ну а дальше вместе с нами здесь Purple Disco Machine, Burak Iter со своим Positive Vibes, ну а также в рамках рубрики классика жанра тот самый классический, я бы сказал, легендарный Satisfaction, который подарил путевку в жизнь дядюшке Бенни Бенази.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
9: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
10: Центр FM.

0: такой он, позитив вайбс. Называется это «Бурак и Тер». Яркий, оптимистичный хит от яркого артиста. 18.25 на часах. 1 сентября сегодня на календаре. День, который для многих означает возвращение за школьную парту, начало нового и, конечно, успешного учебного года. Правда ведь? По всей стране сегодня прозвучали первые школьные звонки. Это очень здорово. Ну и по этому случаю мы тут на Центр ФМ, посовещавшись, решили разыграть наш фирменный мерч. Почему бы и нет? Заодно и проверить твои не школьные знания, а знания о самом Дне Знаний. Потому как кажется, что 1 сентября и День Знаний существовали всегда, а это не совсем так. И сейчас мой вопрос, который может тебя действительно поставить в тупик или как минимум удивить. В каком году 1 сентября официально стало называться Днем Знаний? Как ты думаешь, какие будут мысли? У тебя есть три варианта ответа. Вариант А – это 1965 год. Второй вариант или вариант Б – это 1984 год. И третий вариант – вариант В – 1991 год. Итак, какой из них, по твоему мнению и по мнению вариантов, правильный? Еще раз напомню, что вопрос следующий. В каком году 1 сентября официально стало называться Днем Знаний? 1965, 1984 и 1991. Какие будут мысли? Не спеши, пожалуйста, отвечать. Подумай, для чего я спрашиваю это все это. Потому как на кону у нас фирменный мерч Центр ФМ из лимитированной коллекции, который легко, при условии, что ты правильно ответишь на вопрос, может стать твоим. Все, что нужно для того, чтобы его заполучить, этот мерч, это отправить мне правильный вариант ответа на короткий номер 9107. Вот и все. Сегодня у нас 1 сентября. Это было бы слишком просто, если бы автор первого по счету сообщения одержал победу. Поэтому я решил немного изменить все-таки нашу привычную схему, нашу механику. И предлагаю объявить победителем автора 9 по счету СМС. Только лишь потому, что сегодня сентябрь у нас на календаре. И это 9 месяц по счету в году. Ну вот как-то так. Итак, еще раз вопрос и варианты. Вопрос следующий. В каком году 1 сентября официально стало называться Днем Знаний? Варианты 1960. 65 это вариант А, 1984 это вариант Б и 1991 это третий вариант, вариант В. Твои смс-сообщения на короткий номер 9107 отправляй прямо сейчас. Итоги минут через 20.
1: Танцевальное радио. Это классика жанра.
2: Push me and then just touch me. Till I can get my satisfaction.

0: Вот он, дядюшка Бенни Бенази и его легендарнейший Satisfaction. Супер-хит на все времена. Половина седьмого в стране, именно с этой музыкой мы пришли к очередному выпуску новостей, а после, шаг за шагом, будет двигаться дальше. Оливер Хелденс порадует нас своей музыкой в компании с Crydrop. Стив Аоки и тоже здесь. И классная музыка от Никки Ромеро. Скоро еще больше танцев в эфире. Все для тебя, чтобы не скучно было.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: ШОС – одна из важнейших опор стабильности в Евразии, но учитывая масштабы и ресурсы стран-участниц организации, потенциал объединения предполагает куда более глобальную, даже решающую роль в международных вопросах. Перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества, и этот тезис Минск поддерживает. Александр Лукашенко выступил на заседаниях ШОС в Бишкеке в узком и широком форматах. Также пообщался с коллегами в кулуарах, состоялись и двусторонние переговоры с президентом Лаоса и премьер-министрами Того и Пакистана, ответил президент на вопросы журналистов. В Беларуси День знаний. Сегодня распахнули двери школы и гимназии, лицеи и колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил президент. Слова искренней поддержки Александр Лукашенко адресовал первоклассникам. Их робкие и одновременно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало нового этапа жизненного пути. Белые банты, нарядные костюмы и море цветов. Торжественные линейки в День знаний по всей стране. Школьный звонок и летние каникулы официально остаются позади. Впереди уроки, перемены, новые знания и встречи с друзьями. Особенный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 87,5 тысяч первоклассников. Сегодня для них начинается новая, пока еще совсем незнакомая глава. Ближе к сердцу. Впервые в нашей стране выполнили эндоскопическое протезирование аортального клапана. Операция малоинвазивная. Больной клапан заменили без больших разрезов. Подход снизил травматичность. Восстановление пройдет быстрее. Манипуляцию выполнили на базе Республиканского клинического медицинского центра. Это применение на практике международного опыта. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика.
7: Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
8: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
9: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Мы шутим, песни поем на переменах.
10: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
13: Молодец, финансист.
14: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
15: Белагропромбанк.
16: Центр FM.

Привет-привет тебе от Центра ФМ. Пожелание прекрасного вечера. 18.43 сейчас на числах. И пришло время узнать правильный ответ в нашем розыгрыше фирменного мерча от Центра ФМ. Я напомню, не так давно я предложил тебе ответить на мой совершенно простой вопрос. В каком году 1 сентября официально стало называться Днем Знаний? Ну, проще простого. Ведь у тебя было три варианта ответа. Вариант А – 1965. Вариант Б – это 1984. И третий вариант – вариант В был 1991 год. Нужно было из трех выбрать один правильный и отправить мне в виде смски на 9107. Итак, правильный вариант. Вариант Б – 1984 год. Именно тогда 1 сентября официально стало праздником Днем Знаний. То есть сама традиция начинать учебный год 1 сентября появилась значительно раньше. А вот отдельный праздник с таким названием появился только в 84 году. Получается, что с сегодняшнему Дню Знаний у нас всего чуть больше 40. Да. Вот такая маленькая историческая неожиданность. Ну а теперь внимание! Победителем, счастливчиком в этом розыгрыше у нас становится автор 9-го по счету сообщения. Его номер телефона завершается на 3443. А вот, собственно, такие волшебные цифры и вот такие яркие аплодисменты. Мои поздравления. Ждайте, пожалуйста, обратной связи. Конечно, уже вне эфира все случится. Но у меня хорошие новости. Это еще не все. Минут через 40 уже в новом музыкальном часе мы снова с тобой поиграем. Так что будь на связи. У тебя непременно все получится. Don't

0: Яркая солнечная диско. Этой музыка становится все больше и больше. Она становится все популярнее и популярнее. Здорово. Energy называется этот хит от проекта Gordon. Здесь, в Без 10.7, естественно, для нас с тобой. Двигаемся дальше вместе. И, конечно, компанию нам составляют топовые артисты. Лучшие со всего мира. Jonas Blue здесь со своим Mountains. Oliver Heldens, как и обещал в компании Crider, прозвучит и John Summit. Это далее.
1: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.

0: Это Jonas Blue и его Mountains. Ну и, конечно, при компании Galantis был написан этот суперхит. Zoe Wiss также поучаствовал в его создании. Может быть, поэтому он такой прекрасный, потому что много-много суперзвезд его создавали. 7 вечера в стране, дальше погоде. После этого будем слушать уже Camel Fat. А Lockdown Diablo появится своим Doing Nothing. Лентяй, правда? Кроме этого, Jonas Blue здесь. И обязательно будем встречать Agents of Time впереди. А еще не забудь, поиграем в новом музыкальном часе обязательно и попробуем выиграть мерч от Центра ФМ. Не пропусти!
1: Погода на Центр ФМ.
0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, кроме Гомеля. Там будет переменная облачность и без существенных осадков. К слову, в Гомеле 23. Завтра в Бресте тоже 23 градуса и небольшой кратковременный дождь. В Витебске 20 градусов тепла. В Гродно до 21 облачно с прояснениями кратковременный дождь. В Могилеве 21 со знаком плюс. В столице завтра облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 20 градусов тепла.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: вот и он, Jonas Blue со своей красотой под названием Girl. Здесь и только что 19:10 на часах, Центр ФМ играет для тебя только лучшую музыку, еже и поет, исполняет в конце концов. Ну а ты, я очень надеюсь, что с удовольствием слушаешь, сохраняя настроение прекрасным, двигаешься дальше вместе. Animal Rights от Deadmau5, дальше с нами. Timmy Trumpet и его Roses тоже впереди. А еще будем слушать хит Baby от Agents of Time. И, как и обещал, минут через 10 с небольшим обязательно разыграем с тобой очередную порцию фирменного мерча от Центра ФМ. Просто будь на связи, пусть повезет именно тебе.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Русский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Ну, там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
7: 10, 9, 8.
8: Это 7. Запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: вот такой вот не совсем свойственный хит для Тимми Трампет. Roses он называется, но он прекрасен. Надеюсь, вы согласны. 19:24 на часах. Мы же продолжаем сегодня праздновать 1 сентября. День знаний. Прекраснейший день. И сейчас я предлагаю снова попытаться выиграть наш фирменный мерч от Центра FM из лимитированной коллекции. Я подчеркиваю, ну и заодно совершить небольшое путешествие. Нет, не в школьное детство, а гораздо дальше. Я предлагаю заглянуть на несколько тысяч лет назад. Хотелось бы выяснить одну очень любопытную вещь. Слово «школа» само по себе, мы слышим его практически всю жизнь, но задумывались ли мы когда-нибудь, откуда вообще оно взялось, это слово «школа»? И вот здесь начинается самое интересное, потому что первоначальное значение этого слова «школа» может тебя очень сильно удивить. Итак, вопрос у меня следующий. Откуда произошло слово «школа»? Как ты думаешь? У меня есть для тебя варианты ответа. Конечно, их три. Вариант номер один или вариант А. От древнегреческого слова, которое означало «досуг» или «свободное время». Вариант номер два или вариант Б. От латинского слова, которое означало «учиться». И, наконец, вариант номер три или вариант В. От древнеримского слова, которое означало «класс» или «учебное помещение». Итак, какой вариант тебе ближе? Вариант А – «досуг», вариант Б – «учиться». Или же третий вариант, вариант В – «класс», в смысле «помещение». Определяйся, пожалуйста, и отправляй мне свой вариант ответа на короткий номер 9107. Действуй прямо сейчас или в удобное время. Сегодня у нас 1 сентября. Сентябрь у нас 9 по счету месяц в году. И поэтому победу у нас одержит автор 9-го смс, разумеется, с правильным ответом. Итак, еще раз мой вопрос. Откуда произошло слово «школа»? От слова, которое означало вариант А – «досуг», вариант Б – «учиться» или вариант В – «класс». Жду твои смски на 9107 и, естественно, только удачи.
1: Танцевальное радио «Центр FM». Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
2: Категория 6+.

0: Так. Вот уже 19:30 на часах. Как всегда, тебе большие приветы летят от Центра ФМ. Музыкальные приветы в первую очередь, да и не только. Ну и, конечно, много классной музыки готовлю на вторую половину этого часа. После новостей здесь румынская суперзвезда Ина. И Rehab, конечно. I'll be waiting от них. Звезды из Швеции. Swedish House Mafia. И Лики Ли. А также Кайго. Take me back от него. Классная музыка для настроения. Итак, новости. После них все эти музыкальные подарки лови.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке в формате ШОС Плюс предостерег Шанхайскую организацию сотрудничества от превращения в Организацию Объединенных Наций в ее нынешнем виде. Президент подчеркнул, что формируя консенсус по тем или иным темам на евразийском пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога. Он обратил внимание, что на заседании Совета глав государств, членов ШОС, которое предшествовало формату ШОС Плюс, много говорилось, что без Шанхайской организации сотрудничества они должны проходить важнейшие мировые мероприятия. Более вместительные и комфортные. Два новых трамвая отечественного производства появятся на улицах Витебска. Бело-голубые вагоны существенно превосходят предшественников. В салоне кондиционеры, система автоматического пожаротушения, USB-разъемы для зарядки у каждого сиденья. Внимание и комфорт у водителя. Просторная кабина, удобное кресло и стекло с обогревом. Маршрут новых трамваев свяжет отдаленные части города от речного порта до центра. В будущем транспортная сеть станет еще более комфортной. В ноябре автопарк Витебской области пополнится 50 автобусами для городских и пригородных направлений. Под атакой мошенников студенты. Теперь аферисты создают клоны официальных сайтов университетов и рассылают фейковые письма от имени ректоратов. Атаки совершают через мессенджеры и электронную почту. И главная цель – убедить студента зарегистрироваться на сайте и оставить свои персональные данные. Дальше попытка взлома систем интернет-банкинга. 1 сентября – День знаний в Беларуси. Сегодня распахнули двери школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также вузы всей страны. С началом учебного года учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил президент. В частности, педагогам и родителям президент пожелал сил и терпения в нелегком труде. Только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется, подчеркнул Александр Лукашенко. И пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователям мирознаний в добрый путь. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек-мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтоб не было сложно, чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу оп и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
9: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
10: В «Три цены».
9: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
10: В «Три цены».
9: А выгодные цены?
10: Вы уже знаете ответ.
9: Все для школы и творчества. В «Три цены».
11: Центр FM.

19:46, столичное время. Время подвести итоги нашего очередного розыгрыша. Сегодня 1 сентября, и по этому случаю в День знаний Центр FM решил проверить твои познания и за это наиболее удачливому подарить фирменный мерч из лимитированной коллекции Центр FM. Откуда произошло слово «школа»? Я спросил у тебя около 20 минут назад и предложил варианты ответа. Давай-ка сначала вот сейчас и разберемся, определимся с правильным. Итак, правильный вариант — это ответ номер один, или вариант А, от древнегреческого слова, которое первоначально означало «досуг», «свободное время». Стало быть, вариант А, именно он правильный. И вот тут возникает, конечно же, вполне закономерный вопрос: а как так получилось, что досуг превратился в школу? А дело тут вот в чем. У древних греков свободное время считалось временем, которое можно посвятить беседам, размышлениям и, конечно же, обучению. То есть человек не просто отдыхал, он использовал свободное время для того, чтобы узнать новое. Вот так постепенно слово и приобрело значение «места, где получают знания». Так что, получается, древние греки были первыми, кто придумал идею «давайте отдыхать, а заодно еще и учиться». А почему бы и нет? Теперь же внимание, кто же наш счастливчик? Им в этот раз оказался автор сайта. Сообщение, чей номер мобильника завершается на 98-97. Именно туда, вот в ту сторону летят мои самые искренние поздравления. Вот эти аплодисменты. Держим связь обязательно. Ну и, конечно, всем и каждому, кто не остался равнодушным и решил испытать свою удачу, от меня огромнейшее спасибо. Мы ведь точно помним и знаем, что победу одержит лишь тот, кто сражается, поэтому обязательно повезет тебе и в другой раз. Так что не расстраивайся ни в коем случае. И нас же с праздником, с 1 сентября. Пусть этот новый учебный год, даже если ты давно закончил или закончила школу, принесет новые знания, новые идеи и, конечно, побольше классных событий. А главное, никогда не поздно узнать что-нибудь новое и жутко интересное. С днем знаний нас! Двигаемся дальше, слушаем любимую музыку и сохраняем настроение. Только отличным.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Это проект Prospa и Dreams. Называется «Хит именно так». Почти 8 белорусской столицы. Осталось дел за малым. А снова поговорить о погоде до завтра и вернуться. Вернуться в мир прекрасной музыки. I feel so free от Мадонны. Здесь версии Пола Окенфолда. Обязательно послушаем. Софья Инзау также не за горами. Адриатика и, конечно, диджей по имени Кашмир. Он здесь с хитом «Radiate». Слушаем уже в ближайшие 15 минут.
1: Погода.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Переменная облачность и небольшой кратковременный дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ, кроме Гомеля. В Гомеле нас ожидает переменная облачность и погода без осадков. В Гомеле, кстати, 23 тепла, в Бресте завтра тоже 23, но небольшой кратковременный дождь. В Витебске 20 градусов, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Гродно облачно с прояснениями, кратковременный дождь и 21 тепла. В Могилеве 21 градус, кратковременный дождь. В столице завтра 20 градусов всего. А облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Это «Центр ФМ». Радио современной танцевальной электронной музыки.
0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».

catch myself thinking maybe

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Что касается погоды, в среду в Могилеве 18 градусов тепла, в Бресте 22, в остальных городах около 20. В Гомеле и Могилеве малооблачно, в остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Далее Армин Ван Бюрен, A State of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси, центр FM по вторникам в 22:00. For all the best.

слушайте Армин Ван-Бюрен на State of Trance на Центр FM.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Трансмузыка. Вы слушаете Армин Ван Бьюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+. State of
0: Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Десятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
1: The State of Trance. Stay tuned for more. A State of Trance.

Транс на Центр FM в танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Just heard from me. Don't want to get.

слушаете Армин Ван Бюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ru.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo. Hexagon Radio.

слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.